больше жду тебя. Как же ветяную влагу принять ко мне длиной своих ног грудью, впадиной живота ощутишь от моей кожи своей.